Фас-фас-фас-фас-фас-фас-фас-фас-фас-фас-фас-фас! अनौ हलो समय बाजो खान्छ कमाई हिउँद वर्षा भरी जोत्छ यसै गरी